0: Антон Александрович!
1: Ну, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо ребята. Большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное.

0: Руфаночка, браво! Руфаночка, Мяшка, ну красавица, ну, ну какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.